0: времени, я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от знакового космоса.
1: Расстояние более